вдоль на поток, там парайоланд. Там са ширеё новице, жалост, ен кривица, макантаю, да слава.